0: and Abramțova.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ribitulicii! Suntem în zi de marți, data de 2 iunie, parcă și ziua din săptămână și data se pupă foarte bine. E 1, e luni, e marți, e 2, mâine e 3, miercuri. Foarte bine, așa nu ne pierdem nicicum până la final de săptămână. Măcar bună dimineața, Julenca!
2: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто уже проснулся! А кто нет, не переживайте, мы сейчас эту ситуацию очень быстро исправим. Все потому, что в нашей студии уже есть для вас заготовлен плейлист, который прозвучит на протяжении последующих 4 часов для того, чтобы у вас было хорошее настроение. Ну и, конечно, потому что прямо сейчас в нашем телеграм-канале публикация появилась для вас, для того, чтобы вы оставили там свой комментарий утренний, рассказали, как у вас дела, как у вас начался сегодняшний вторник, 2 июня, и какие у вас планы на этот дождливый вторник, по крайней мере, именно таким нам обещают его синоптики. Но сегодня вроде наверняка все. Вроде наверняка дождь пойдет, потому что 70-80% обещают нам синоптики на сегодняшний день по поводу дождливой погоды. Поэтому, да, от дождя нам точно сегодня никак не убежать. Но есть одна хорошая мысль, связана с этой дождливой погодой. Знаете, все же, вот, во-первых, то, что это хорошо для почвы, это уже один момент, мы все это знаем, но чем это хорошо? Тем, что дождик все-таки сближает. Знаете, все не ходят там по паркам, гуляют, а сидят вместе в офисе, сидят вместе дома, быстрее домой мчат, потому что по дождливой погоде не погуляешь. Поэтому давайте во всем искать плюсы. Сегодня явно у большинства из нас будет такой уютный домашний вечерок. Может быть, там, просмотр сериальчика. Ну, курточка.
1: Астăzi 16 grade, s-a răcit afară. Iată, vezi ce aduce ploaia și vreme recoroasă.
2: Ну, вот сейчас на улице 14 градусов, если честно, мне в курточке

есть и мы в том числе. Обязательно залетайте в телеграм-канал, рассказывайте, как началось это утро вторника. Чувствуете ли вы разницу на дорогах, так как школьники уже сидят дома, спят в это время? Есть ли у вас ощущение того, что дороги стали намного разгруженнее, что легче стало добираться до офиса, до работы? Или во время дня, например, да, что как-то пробок стало меньше? Я, например, это сполна ощутила вчера и сегодня в том числе, и когда утром добиралась до работы, и даже вчера во время дня. Я не знаю, где были все люди, но на дорогах вчера было и вправду пусто. Или, как минимум, не так загружено, как обычно. В

0: На рекорде.
1: Посмотрим, кто из вас уже успел проснуться, кто успел отправить нам утренние бодрые сообщения. Если вы еще этого не делали, пожалуйста, исправьте ситуацию прямо сейчас. Возьмите телефончик в руки и сделайте это. Расскажите, что вы делаете в этот вторник, как у вас утро началось, с чего оно началось, с кем оно началось, был ли уже бодрый утренний кофе, если нет, собираетесь ли вы выпить эту чашку.

0: ca voucherul în sumă de 500 de lei din partea partenerului orei 7. Clar că prezicerile astrale sunt individuale, iar în funcție de cum simțiți voi această zi, așa și o trăiți. Dar clar că e nevoie de pozitivism, oameni dragi alături și gândire frumoasă, gânduri spre un noroc și mai multe detalii. Julienka, gata? Pregătită?
1: Da, я всегда готова. Поехали. Маленький тизер, гороскоп на сегодня, друзья. Кому придется пересмотреть все свои ожидания, а кого день приятно удивит, прямо сейчас мы с вами узнаем. Только для начала можно нам, пожалуйста, фоновую музыку, диджей? Есть, фоновая музыка есть. Поехали. Овны, сегодня вы заметите, что вы перестали сомневаться в том, что еще недавно у вас вызвало сильную тревогу. Ситуация, которая долго казалась сложной, вдруг станет понятной и управляемой. Сейчас важно не искать, конечно, подтверждение своей правоты у других людей. Вы и так знаете ответ, где вы были правы, а где наступили мимо. Тельцы, день напомнит вам, что жизнь состоит не только из обязательств. Вам захочется порадовать себя чем-то приятным, вкусной едой, например, какой-то красивой вещью или временем без спешки. Это будет правильным решением. Иногда лучший способ восстановить силы – это перестать требовать от себя продуктивности каждую минуту. Близнецы, день может вам принести информацию, которую вы давно пытались получить. Причем придет она совершенно неожиданно. Возможно, кто-то проговорится или поделится какой-то важной деталью, или сам выйдет на связь. Поэтому не спешите сразу делать выводы. Сначала соберите всю картину целиком, а вот вечерком многое станет намного понятливее для вас. Рак, сегодня прошлое напомнит о себе, но не для того, чтобы вернуть вас назад, а чтобы показать вам, как далеко вы продвинулись. Вы можете вспомнить старую ситуацию и внезапно понять, что больше не испытываете прежних эмоций. И это хороший знак. Львы, ваше влияние на окружающих сегодня будет особенно заметным. Люди станут внимательнее слушать ваши слова и реагировать на ваши идеи. Также день хорош для знакомств, общения и любых ситуаций, где важно проявить первое впечатление. При этом не нужно стараться быть ярче всех. Именно естественно, сегодня станет вашей главной силой. Девы, то, что вы давно откладывали, сегодня наконец-то получится решить быстрее и проще, чем ожидалось. Это может касаться документов, это может касаться домашних дел или даже организационных вопросов. Не стоит откладывать мелочи еще на неделю. Если у вас сегодня начнет какое-то дело получаться, доведите его до конца. Весы, кто-то может начать проявлять к вам симпатию. Вообще день у вас, знаете, с пометочкой любовный такой. То есть вот эмоции будут зашкаливать, все, что связано с партнером, со второй половинкой. Вы сегодня прям, знаете, будете пылать. И это хорошо, проявлять свои эмоции. Это всегда помогает нам жить, помогает нам развиваться, вдохновляет нас. Поэтому используйте эту силу сегодня. Весы, скорпионы, сегодня вы сможете увидеть истинную суть происходящего за внешней картиной. Кто-то вам покажет свое настоящее лицо, свои настоящие намерения, а какая-то ситуация наконец станет прозрачной. Не игнорируйте внутренние подсказки, они сегодня будут, и причем очень точные. Стрельцы, вас может неожиданно потянуть туда, где нет каких-то строгих правил, где нет ограничений. Вам захочется, знаете, отклониться от рутины, и это, в принципе, вам может подарить яркие эмоции, поэтому новые впечатления, на самом деле, вот сейчас, в этом периоде времени, для стрельцов важнее привычного комфорта. Козероги, сегодня вы можете получить подтверждение того, что вы все делаете правильно, что вы идете на правильном пути, и это не обязательно связано с профессиональной сферой. Это может быть в том числе подтверждение ваших усилий, ваших стараний, в том числе в любовной сфере ваших отношений. День показывает, что репутация уже работает на вас, ваш авторитет остается не тронутым, поэтому наконец-то вы сможете пожинать эти плоды. Водолеи, в вашем окружении может появиться человек, который вас заставит посмотреть на мир немного иначе. Это, знаете, такие встречи, которые случаются нечасто, но оставляют след надолго, поэтому обратите внимание, кто вас сегодня будет окружать. Ну а к завершению рыбки, чем меньше вы будете прислушиваться к чужим советам сегодня, тем проще окажется для вас день. Сегодня расставляйте выставляйте приоритеты, при этом не забывайте про собственные желания без постороннего шума. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. А у нас самое время выбрать победителя сегодняшнего челленджа, кто же заберет ваучер от нашего партнера, от Family Smile Dental Care, мы прямо сейчас узнаем. Потому что машины, или точнее автомобили с номерными знаками 222 у нас есть. Нам отправили эти фотографии. И они, кстати, не все, но некоторые из них сделаны с помощью ИИ. Конечно, эти фотографии мы засчитывать не будем, но те остальные все участвуют в конкурсе, поэтому я начинаю скроллить.
0: Да, вы он скролл, ши он стоп, а кум?
1: Есть Елена, буне, деменяца ши, феличитер. Аша, есть я.
0: Елена, я машина, яку машина Toyota, да?
1: Да, Toyota 222, Елена Тигану. Da, или Tiganu, felicitări, ai câștigat astăzi voucherul din partea partenerului Orei. Ora a conținut plasare de produs și uite că deja suntem aici. Dance Radio. Aici, în următoarea oră.
0: Și am trecut de aici?
1: Și am trecut de aici pentru că e 8 și e fix 8 și un minut deja.
0: Da. Și această oră e cu plasarea de produs. Astăzi alegem de la 8 până la 9 finalistul numărul 2, de nu greșesc eu.
1: 2-2.
0: Pentru a juca vineri superfinala și să câștigați bani pe cardul BanCard, sau cum spune Julenca, bani cash pe card.
1: Bani cash pe card, da. Ну, знаешь, все же приятно, когда тебе вдруг приходит смс, что вашу карту пополнили.
0: Да. Chiar dacă suma e de 500 de лей, да.
1: На самом деле, на 500 лей можно много чего сегодня приобрести. И деньги лишними не бывают, поэтому, ты знаешь, для кого-то сумма очень большая, для кого-то сумма поменьше. Это все зависит от того, как мы смотрим на ситуацию. Поэтому, в любом случае, денежный приз достанется кому-то уже в эту пятницу. Пока у нас один финалист есть. Сегодня мы в поиске финалиста номер 2. И вчера, учитывая, что мы играли в аффирмации, сегодня мы будем играть Буркану де Трелитри. Да? Правильно я говорю?
0: Да, да.
1: Ты Влад, так посмотрел Влад, на меня просто, я думаю.
0: Я думал, что Влад ieri, în data de 1, a câștigat și noi l-am felicitat cu primul joc, curajosul din vara 2026. Și astăzi finalistul numărul 2, iar partenerul echipa Max Auto. Baftă pentru toată lumea, 07860179 este numărul din studio. La acest număr vom aștepta la 8 și 20.

0: răzgândit cineva.
1: Sau s-a răzgândit cineva, da. Aici sunt două variante, mai multe nu.
0: Знаешь, если у нас все же вот с 8 до 9 люди всегда делятся на два типа. Те, кто ждут фароаффирмации, и те, кто ждут Боркану где 3 литры. Поэтому, возможно, кто-то услышал, а, Боркану, не-не, я завтра сыграю. Алло, доброе утро.
1: Няца.
2: Няца.
1: Чине куной?
2: Ирина.
1: Ирина, нотем. Де унде не аскульс, Ирина?
2: Де паника.
1: Дин че Брайон ешти оригинара?
2: Călăraș.
1: Дин Călăraș. Не телепортем ла Călăraș? Îți dau o locație, gara auto din orașul Călăraș. Și ce găsește acolo și începe cu litera
0: B, de la Boris.
1: 3, 2, 1, baftă, Irina.
2: Banani, baloani, bănuți, brichetă, dentiță, bilet, baterie, ban, o bilă, buzunare, bănci, broască.
1: Și atât? Biscuit. Până la broască.
0: Așa, să facem contabilitatea, dar ai fost foarte bună, deci ai numit foarte multe cuvinte au fost numite. Victor, câte
1: sunt? Da, dar 8 am contabilizat pentru că ban și bani e exact același lucru. Mai încercat să spui borcan și borcanul sau, da?
0: Deci un borcan eu aș contabiliza. Sincer, un borcan aș contabiliza, pentru că sunt borcane din ele mici, care, de exemplu, chiar recent am primit un cadou, gen, uite așa, borcane mici-mici cu miere, știi, pentru, ca cadou. Așa că borcane eu aș contabiliza, pentru că ele real în cap într-un borcan, așa că...
1: Ești de acord, Irina?
2: Da, știi.
1: Da, da. 9 cuvinte la acest moment, mersi frumos pentru joc. Așa, liniile sunt libere?
0: Nu, 9 слов это очень хороший результат, честно вам скажу. Поэтому стоит побороться здесь за место в финале. Ирина показала, я бы сказала, отличный результат. И, знаете, сразу задала такую атмосферу этой игры. Нужно все же постараться для того, чтобы сегодня получить место в большом финале. Я вам рекомендую быть смелее. Вот просто берите телефон в руки и звоните по номеру 0 7 8 6 0 107 и 9. Самый быстрый, тот, кто дозвонится первый, тот с нами и сыграет. Мы вам даем локацию, мы вам даем одну букву. Вам нужно назвать предметы, которые помещаются в 3-литровую банку. Если у вас это получается, вы выходите в большой финал. И уже в эту пятницу, возможно, именно вам на карточку придут денежки от партнера этого часа. Все же приятно так в пятницу. Раз, и у тебя счет пополнился. Мне кажется, даже не просто приятно, но еще и очень нужно, потому что впереди выходные, можно пойти в кафешечку, можно использовать, инвестировать эти денежки, можно купить себе что-нибудь для как раз-таки такого сезона летнего, да, то ли купальничек, то ли кремушек какой-то, поэтому денежку можно потратить по-разному, но для начала ее нужно выиграть. А чтобы выиграть, нужно с нами сыграть. А чтобы сыграть, нужно дозвониться по номеру 0786-0179. А чтобы дозвониться, берите скорее телефон в руки, а то сейчас буду с вами
1: ругаться. Телефонele sună la acest moment, dar vine și blocul de publicitate, să vină o piesă până la reclame și jucăm runda numărul 2 după publicitate. Rămâneți cu noi!

0: первый
1: на рекорде.
2: Ну что, финалиста мы выявили. Можем смело поздравлять еще раз Ирину, которая заняла свое почетное место в большом финале. Уже в эту пятницу узнаем, если Ирина окажется той самой счастливицей, которая соберет кэш, которая получит, как я говорю, кэш на карту. Но это все в пятницу. А пока поздравляем нашу Ирину. 9 слов она сегодня назвала. И никто не смог и не осмелился побить ее рекорд. Ну а мы переходим к гороскопу от Виктора, который прозвучит прямо сейчас. Сейчас для всех знаков зодиака. И не забываем про то, что главное эти советы еще и имплементировать в свою жизнь.
3: Începem cu zodia Berbec. Se anunță o zi excelentă pentru reevaluarea obiectivelor financiare. În loc de agitație obișnuită, simțiți nevoia să vă opriți și să analizați unde se duc resursele voastre. Pentru cei din zodia Taur, energia zilei vă împinge spre comunicare și clarificare. Dacă în ultima vreme ați evitat o discuție serioasă cu partenerul de viață sau cu un asociat, astăzi prindeți

0: Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună!
1: Cine e cu noi?
0: Leonid.
1: Leonid, întrebarea numărul 2 vine din partea Iuliei.
2: И следующий вопрос, рубрика «Литература». Итак, на каком музыкальном инструменте играл Шерлок Холмс? На каком музыкальном?
0: Скрипка. На скрипке.
2: Да, это правильный ответ. Хорошо, хорошо.
1: Леонид, întrebarea numărul 3 din domeniul vietăți marine. Hipocampus gutulatus este unicul pește care are gât. Ce nume poartă în română? Gândește-te foarte bine. Hipocampus gutulatus. Singurul pește care are gât. Ce nume poartă în română? Hipo.
0: Catare nu știu, dar...
1: Hipocampus.
0: Pește.
1: Era căluțul de mare. Hipo, de la cal. Ăsta este.
2: Обиделся человек, сразу бросил трубку.
1: Păi adică am înțeles că a pierdut, știi, și de ce să mai
2: Rămână la telefon. Честно.
1: Da, hipo, de la cal, căluț de mare.
2: Ты подсказал, потому что изначально я не поняла и даже не знала правильный ответ, но после того, как ты сделал акцент на хипо, я поняла, что это как раз-таки морской конек. Доброе утро.
1: Алло.
3: Bună dimineața!
1: Neața, cine e cu noi?
3: Marcel,
1: poți câștiga două vouchere dacă mergi bine până la întrebarea 15, întrebarea 4 de la Iulia.
3: Hai să încercăm.
2: Следующий вопрос от меня, рубрика «Страны и флаги». Флаг какого из государств является единственным в мире, на котором цвета могут меняться местами? Флаг какого из государств является единственным в мире, на котором цвета могут меняться местами?
3: Без понятия, давайте будет Конго.
1: Конго.
2: А давайте будет Конго. А давайте это будет абсолютно неправильный ответ.
1: Ничего, что в респонсу каре есть.
2: Филиппины.
1: Филиппины?
2: Да, флаг представляет собой горизонтальный так скажем, биколор, да, из двух горизонтальных полос синего и алого цветов, соответственно, в центр может быть помещено золотое изображение солнца, и тем не менее, может меняться вот местами, так скажем, да, вот эти цвета могут меняться местами, и при этом всегда это будет оставаться все равно флаг Филиппин, то есть синий, красный и тот самый вот белый треугольник, символ мира.
1: Prieteni, vine blocul de publicitate. Am ajuns la întrebarea numărul 4. Oricum, avem timp suficient până la jumătate de oră de joc. Rămâneți cu noi. 0786010179. Încă sunt disponibile două vouchere la partenerul Orei 9.

0: 3 secunde clipul meu. Da, e din Milano, de pe stadionul San Siro. Încarc imediat. Iulia vine și ea cu o fotografie din Italia. În ce oraș ai fost în Italia? Hai să enumerăm așa. Văd că plânge, adică ce s-a întâmplat? Te-a emoționat piesa?
1: M-am sensibilizat.
0: Nu, serios, adică sau...
1: Serios, serios.
0: De la piesă?
1: Da, da.
0: Ei, mă nebunești. Te trage eu. Curentul, fereastra e deschisă, aparatul de aer condiționat.
1: Давай, давай вернёмся к Италии. Города, который я посетила в Италии. Так, это, ну, Венеция, это был первый город, который я поехала именно в Италию. Это была некая такая мечта увидеть Венецию, точнее, мечта моей мамы. И мы, значит, организовали ей как-то раз подарок на 8 марта и полетели туда все вместе. Соответственно, на Венеции мы не остановились, мы поехали обязательно в Верону. Uh-huh. Этот город мне очень понравился. Это прошло уже лет 8, наверное, как мы там были именно вот с мамой, но и в Вероне, да, но тем более, что... Хоть и прошло так много лет, я до сих пор чувствую запах этого города. Это так странно, но это правда так. С большим удовольствием хочу вернуться в Верону еще раз. И Рим. Рим и Милан.
0: Deci ai
1: 4.
0: 4?
1: Да.
0: Și care ți-a plăcut mai mult?
1: Ну, наверное, вот Верона остается моим фаворитом. Мне очень понравился этот город, он очень маленький. Мы его прошли полностью от и до пешком, настолько он маленький. Но каждая улочка там очень живая, очень настоящая, люди настоящие. Все вот такое прям вот итальянское. На каждой улочке пахнет пиццей, слышны разговоры, вот такие, знаешь, эмоциональные, итальянские. И вообще просто не знаю почему, но именно этот город мне очень запал в душу. Мне очень понравилось там, мы были там и в музее Ромео и Джульетта, мы поднялись на самый верх, там, где у них амфитеатр, мы посмотрели на прекрасную реку, которая пересекает этот город, покушали вкусной итальянской пиццы и пасты, и вообще впечатления от этого города у меня остались самые-самые теплые. А ты, Виктор, давай.
0: Я вот на Telegram, prieteni, фотографиile și mesajele voastre la ultimile postări pe care le creăm noi. Scrieți-ne orașele unde ați fost voi în Italia. E o țară minunată, foarte mult îmi place și limba italiană e atât de faină, sună atât de melodios. Boris zice, piesele sunt forță, avem clipuri video, fotografii, Doamne, ce frumusețe! Ferrara și Veneția, scrie Victor.

0: каперы.
1: На Рекорде.
2: Moving to the Sun прозвучало в нашем эфире. Все для того, чтобы вызвать солнце, словно шаманы колдуемы в нашем эфире на волне 107.9 в Кишиневе. Но пока, знаете, безуспешно. Ну, будем надеяться на то, что все же солнце ненадолго покинуло нас, потому что пока у нас дождливая погодка, которой, похоже, нужно привыкать, друзья, потому что на ближайшую неделю другой погоды нам синоптики не обещают. Ну, а в нашем телеграм-канале посыпались ваши фотографии из ваших отпусков, когда вы были в гостях у наших, ну, не соседей, но ощущаются они как соседи, согласитесь. Италия очень близка нам по духу, в том числе и языковой барьер у нас тоже, хоть он и есть, но очень схожий итальянский язык с румынским языком, поэтому очень многие понимают хоть немножко, о чем говорят итальянцы. И, соответственно, даже по гостеприимству, мне кажется, тоже в этом есть сходство. Да, вот мы, молдаване и итальянцы. И те гостеприимные

0: din varianta corectă, pizza dei campione Lido di Ostia, Roma.
1: Nu e pizza.
0: Apropo de pizza.
1: Da.
0: S-a vorbit frumos, totul ok, totul bine în ordine. Mă, dar pizza din Moldova e mai bună. Nu, serios îți spun.
1: Это каждый молдаван знает, молдавская пицца вкуснее. Ну, а итальянцы, в свою очередь, говорят, что их итальянская пицца вкуснее всего. Тем не менее, я пробовала вкусную пиццу и в Италии. Я просто любитель маргариты, а пицца маргарита, она, знаешь, ее нужно готовить на тонком корже. Так вот, такой тонкий корж можно найти как раз-таки в Италии или еще в одном месте у нас в Кишиневе. По крайней мере, из всех, которых я пробовала, в Кишиневе есть одни ребята, которые повторяют в точности итальянскую пиццу.
0: Шьем у вас пил до локации.
1: Начинается битва. Хорошо, что у нас время заканчивается, иначе мы бы сейчас точно подрались в эфире. Во вторник все-таки поругались бы, но благо у нас осталась одна минута нашего эфирного времени, и как бы мы не хотели бы задержаться вместе с вами еще подольше, поговорить про Италию, послушать итальянскую музыку, поздравить всех молдавских итальянцев, да, потому что таких очень много, мы же знаем, среди всех наших родственников, знакомых, очень многие проживают в Италии, мы им передаем большой-большой привет, поздравляем их с сегодняшним праздником и желаем им, чтобы они поскорее приехали домой, я знаю, что очень многие возвращаются домой в августе, в отпуск.
0: Да, поэтому дам, дам, дам, будем ждать. Acasă, ну, ворбис ген глото, фриго, кумва, да.
1: Апо, газуасо.
0: Да, да. Я уйдет акум интру пи циркуларе, интру пе сенсул гераторио. Hai să facem un cerc, să facem un giro fără, adică
1: exact,
0: gata,
1: exact.
0: Să nu...
1: Vorbim frumos românește, da?
0: Da?
1: Așa, pentru că suntem acasă. Dar în Italia vorbim italiană, dacă plecăm într-o vacanță, dacă o cunoaștem. Dar, ce să zic, eu zic că a fost o emisie foarte frumoasă. Mâine repetăm încă o dată de la 7 până la 11. Preferații voștri, Victor și Iulia, vor fi aici în studioul Radio Record ca să facem gălăgie deja într-o zi de miercuri.
0: Dar până atunci, voi caperii vă strigă
1: ciao! Dance, Leata!

0: Реклама.
1: Жара наступает. Атехно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Атехно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Атехно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Кару-МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на Кару.МД. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Кару-МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: С 11 по 14 июня Numina Expo Mobile дает шанс выиграть кухню по индивидуальному дизайн-проекту или одну из трех готовых кухонь. Да-да, выиграть целую кухню. Mold Expo с 11 по 14 июня. Изучайте, выбирайте, выигрывайте. Подробности на expo.numina.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertaland, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să rezist.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Android.
3: Record.

приветами, и пришел в эти года. Святые в году он был. И на полдень мелкий.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.